0: Ерунда. Көктемнің дауысы.
1: Мы так похожи, мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет, но...

0: 7:25 в Казахстане. На календаре 14 мая, четверг. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня. Поехали.
1: Итак, Овны, сегодня многое решится через ваше настроение. Держите фокус на том, что вас заряжает.
0: Тельцы, день подталкивает выйти из привычного сценария. Именно там сейчас ваши возможности.
1: Близнецы, не удивляйтесь резким переменам в планах. Они приведут к более интересному результату.
0: Раки, сегодня полезно снизить ожидания от окружающих и сосредоточиться на себе.
1: Львы, уверенность без лишней демонстрации станет вашим главным козырем.
0: Девы, день хорошо подходит для неожиданных решений и смены привычного ритма.
1: Весы, не держитесь за то, что уже не дает результата. Освобождайте место новому.
0: Скорпионы, сегодня лучше наблюдать, чем вмешиваться. Ситуация сама покажет свои слабые места.
1: Стрельцы, энергия дня требует движения, даже спонтанного и неидеального.
0: Козероги, не пытайтесь все просчитать. Лучший вариант проявится по ходу событий.
1: Водолеи, ваш нестандартный взгляд сегодня способен перевернуть ситуацию в вашу пользу.
0: Рыбы, внутреннее спокойствие поможет вам не сбиться с правильного курса.
2: На радио МС.

0: столице, 7 часов 30 минут в Казахстане. И самое время, друзья, записать наш WhatsApp-номер для того, чтобы прислать нам голосовое сообщение в Нихабар 8-775-106-00-11.
1: И сегодня нам сильно захотелось с вами подкровенничать, поэтому мы спрашиваем у вас, что вы такого, ну, за свою жизнь исполнили, что до сих пор вспоминаете со смехом, а может быть и даже со стыдом. Я, кстати, даже поняла, что я в следующем часе вам расскажу.
0: Серьезно?
1: Я тебе заранее рассказывать не буду. Офигеть вместе со всеми.
0: Хорошо. Ну что, друзья, присылайте свои голосовые, только постарайтесь, пожалуйста, до минуты сделать такое, знаете, компактненькое. Ну, 40-50 секунд.
1: Короткое чистосердечное признание, чтобы мы все дружно посмеялись, вспомнили и пошли дальше.
0: Еще раз WhatsApp номер 8-775-106-00-11.
2: На радио МС.
1: Чую, жарко будет в следующем часе, но через пару минут мы уже расскажем о том, как выиграть два билетика на Рахат-фест.

0: Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается, и хотелось бы сейчас сказать чего-то нестандартного, но, к счастью или к сожалению, у нас все стандартно, и по плану игра сейчас спою впереди.
1: Да. И мы разыгрываем два билетика на крутой фест, который состоится 23 мая на Первомайских прудах. Называется этот фест «Рахат Фест».
0: И там будут классные звезды, очень много всего интересного. Сейчас по звездам пробежимся быстренько.
1: «The Queen» будет,
0: скажу.
1: Я помню, «Белуч».
0: Зиверт еще будет.
1: Зиверт будет, да?
0: Да.
1: Она будет хедлайнером.
0: Куда-то у меня список спрятался. Ну, поверьте, короче, там, в общем, будет много классных
1: нестандартная
0: людей.
1: Нестандартная тусовка, в общем, вас ожидает.
0: Крайм волшебник, кстати, еще будет. Вот. И Fly Project
1: я
0: еще будет.
1: Говорю.
0: И еще, и да, и, в общем, все-все-все на манеже классные ребята.
1: Да.
0: И вы можете выиграть у нас два билетика на это событие.
1: Да, и как раз-таки для вас впереди игра «Сейчас пою». Пишите свои заявки по номеру 775-106-2011.
0: В заявке обязательно укажите название игры «Сейчас пою».
2: На радио МС.

0: ass, are you?
1: Сейчас как споем, споем. Как выиграем два билетика на Рахат-фест, который пройдет 23 мая на Первомайских прудах в Алматы.
2: Да, давайте знакомиться с сегодняшними нашими игроками. Это Али из Павлодара. Али, доброе утро.
1: Доброе утро, Али.
3: Алло, доброе утро, я с вами.
2: Привет, привет. Отлично, что ты с нами. Также с нами Нуркельда из Астаны. Нуркельда, привет.
1: Доброе утро.
4: Привет, привет, привет. Я в предвкушении победы.
2: Привет.
1: О, вот, вот как зашел сразу в предвкушении победы. Мы еще проверим, как ты готовился к вокальному конкурсу.
2: Да, и ребята будут петь, на самом деле, свои любимые песни по очереди. Ну, а вы, друзья, будете голосовать и решать, кому же достанутся два билетика на Рахат-фест.
1: Поэтому бегом все в телеграм-канал Радио НС. Не забудьте подписаться, еще заглянуть в трансляцию можно и нужно. Ну и что, пора начинать. Первым на рандоме у нас был Али. Али, ты готов?
3: Да, так, готов.
2: Отлично. Погнали.
3: Начинать, да?
1: Да.
3: Асутекты туған, алғаш кегір куған, ерлемін үшін, берлін бекін бұған, ақ білік күшімен, ақ найза күшімен, қорғаған бабамның үлгіп алысынен. Алға, алға, алға қазақ жігіттері. Все.
1: О, молодец.
2: Отлично.
1: Молодец. Отлично справился с заданием, Нуркельды. Ну, теперь твоя очередь. Также после гонга. Готов?
4: Да, готов. Я готов. Я хочу спеть по песне о маме, потому что на дне будет день рождения у мамы.
2: А, супер, здорово. Сразу после гонга можешь начать.

0: Gönlüm oradaymaydı. Anısı var adamdar, hiç kaçan kartaymaydı. Jürigim jür tolgaydı, gönlüm ordaymaydı. Anası bar adamdar, hiç kaçan kartaymaydı.
1: Молодец, Нуркельде. Поздравляем твою маму с днем рождения.
2: С наступающим не поздравляю.
1: А, с наступающим? Да. Это не сегодня.
2: Ты лучше, ты лучше потом к нам уже вот в день рождения. Приходи в лайв-чат, и наши дорогие коллеги обязательно поздравят твою мамочку.
1: Ну, а голосовалка уже висит в нашем телеграм-канале Радио НС. Скорее заходите и подписывайтесь, потому что именно вы, друзья, решаете, кому достанутся 2 билетика на Рахат Фест.
2: Ну и вы, ребятки, тоже далеко не уходите, потому что вместе с вами скоро будем подводить итоги.
3: Сейчас спою. Сейчас спою.

0: свою.
1: Тестостероновое утро получается.
2: Ну, получается.
1: Два участника,
2: да?
1: Мужчины, и еще и тестостерон.
2: Ой, блин, они такие классные, если честно. Так давно я их не видела. Андрей, Валерий, вы, конечно, стопудово с утра пораньше слушаете утреннее шоу «Беш» на радио НС, поэтому давайте приезжайте уже, Алматушка по вам соскучилась.
1: Да, и у нас очень много вокалистов, которых можно послушать на радио НС. Вот, допустим, Али из Павлодара и Нуркельда из Астаны.
2: Ребята, еще раз доброе утро.
3: Доброе утро еще раз.
1: Активненько за вас голосуем прямо сейчас в телеграм-канале Радио НС. Кто не успел, заходите, подписывайтесь и проголосуйте, потому что нужно будет узнавать, кому из ребят достанутся два билетика на Рахат Фест.
2: А он пройдет 23 мая в Алматы на Первомайских прудах.
1: Все, время
2: не
1: потянули.
2: Не знаем, да, что больше рассказывать, поэтому давайте останавливать голосование.
1: Давай.
2: Так, голосующих сегодня было ни много ни мало, а 163 человека. Угу. И со счетом 13-87 побеждает Нуркельда из Астаны.
1: Нуркельда,
2: браво. Мы тебя поздравляем. Тебе придется лететь
3: спасибо,
2: в Алматушку.
3: Спасибо.
2: У нас
3: конечно
2: уже будет тепло и жарко к этому времени. Это все уже буквально-то на следующей неделе, девочки, да, мальчики. Поэтому давай пакуй потихонечку чемоданы, мы тебя будем ждать.
1: Ну, а Али, ты не расстраивайся. Али, дорогой, пиши еще и играй в наших других играх. Договорились?
3: Хорошо.
1: Отлично. Хорошего дня вам желаем. За эфиром Нуркельда расскажем, как он заберет свои два билетика. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Сейчас спою. Сейчас спою. Разные мысли. Кота будет легче приучить к лотку, если сделать лоток в виде тапка. Жернова.
4: Высокий сахар, холестерин и давление. Причиной этого может стать нарушение обмена веществ. С ним связаны самые распространенные болезни современности. Сахарный диабет, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ожирение. Принимайте кардиоактив таурин от компании Эвалар. Его регулярный прием улучшает обмен веществ, снижает уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение, нормализует сердечный ритм и давление. Эффективность применения таурина при многих заболеваниях неоднократно подтверждена клиническими исследованиями. Кардиоактив таурин Эвалар – это 500 мг высокоочищенного таурина фармацевтического качества в каждой таблетке. Производится по международному стандарту GMP. Кардиоактив таурин от компании Эвалар.
5: БАД не является лекарством. Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. СОГР номер KZ16019953003-00-981118 от 29 ноября 2018 года.
6: Аскона ждет вас дома. Дарим до 50 тысяч тенге на покупки. Зайдите в Аскона и получите бонусы сразу. Все подробности на askona.kz.
0: НС радиосында жарнама. 300 алты алпыс 00.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.
2: Восемь часов одна минута в Казахстане. Утреннее шоу-беш на радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, впереди у нас два часа эфирного времени, много всего интересного. И расскажу вам, с одной стороны, веселую скоро историю, но с другой стороны, она такая, ну, немножечко кринжовая. И все это про тракториста из Астаны.
2: Интересно. А также в этом часе, друзья, послушаем «Код судьбы» от Жазиры Сербаевой. Ну и, конечно же, ваши голосовые сообщения в рамках рубрики «Не хабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011. Ну, а тема сегодняшнего эфира звучит так. Что вы такого исполнили, прям такого эдакого, что до сих пор вспоминаете со смехом, либо же со стыдом?
3: Да, и в этом часе я тоже поделюсь своей историей.
2: Ага.
3: Ну, а еще в этом часе мы поделимся 20 литрами бензина в игре «Питстоп». Не пропустите.
2: Да, ну а в следующем часе, конечно же, попытаемся взломать наш банкомат. А в банкомате накоплено уже 85 тысяч тенге.
3: Прекрасно. Ну и не забывайте о том, что есть у нас прямая трансляция и радио сейчас можно не только слушать, но и смотреть на нашем сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС.
4: Шоу «Беш» на Радио НС.

0: 8:09 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается.
1: Так.
0: И, значит, что тут приключилось давеча в Астане? Значит, нетрезвый тракторист удирал от полиции по пешеходным зонам в центре Астаны.
1: Шалон.
0: И он не просто удирал. Он удирал на спецтехнике синего цвета, пытался скрыться от патрульных машин, двигаясь по тротуарам. И это видео стремительно распространилось в нашем Казнете.
1: Так.
0: Как сообщили в департаменте полиции Астаны, нарушитель не только проигнорировал требования об остановке, но и находился в состоянии опьянения, что вызвало прямую угрозу жизни для случайных прохожих. Это вот как раз-таки то, почему эта история грустная. А водитель привлечен к ответственности. В общем, его лишили правом управления транспортных средств на 7 лет, закрыли на 18 суток, но, блин, ребят, вы меня, конечно, простите, представляете, как весело синий трактор сваливал от патрульных машин.
1: В его глазах это выглядело круто. Я думаю, что он хотел впечатлить именно ребят, фанатов песни «Синий трактор».
0: Он ехал и пел просто «По полям, синий трактор».
2: На радио МС.

0: 8:16 в Казахстане. Сегодня 14 мая 2026 год. Четверг. И чего нам ждать от сегодняшнего дня? Конечно же, расскажет наш эксперт-нумеролог Жазира Сербаева. Код судьбы на радио НС.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
2: Доброе утро всем. Четверг, 14 мая. Активный день, но много критичной энергии. Луна в знаке Овен. Благоприятное время для быстрых и решительных действий. Время, когда нужно, необходимо проявить активность. Но возможны конфликты, вспышки и опрометчивые решения. Проявите осторожность за рулем. Следует опасаться огня и режущих предметов. На этот период хорошо планировать краткосрочные дела, особенно требующие вашей физической энергии. То есть выхлоп будет хороший. Я желаю вам отличного дня.
1: Код судьбы на радио НС с Жазирой Сербаевой.
0: Спасибо большое, Жазира. Ну а мы продолжаем. И впереди наша любимая рубрика «Нехабар». Ждем ваши голосовые по номеру 775-106-2011.
3: Сегодня мы спросили у вас, что вы такого когда-либо исполнили, за что до сих пор стыдно или, может быть, просто очень-очень смешно.
0: Так.
3: Обещала рассказать свою историю. Не знаю, ну, мне кажется, я по жизни много чего такого исполняла, но вспомнилась именно эта история. На ней я и остановилась. И, как и обещала Лима Бимурзина, до этого ничего не рассказывала. Она сидит вот в предвкушении.
0: Кушаю.
3: Я тебе, говорит, побольше времени оставила, чтобы ты могла полноценно рассказать. Так вот, короче, было мне лет 18-19, наверное, был у меня молодой человек, с которым мы жили вместе. И как-то я поехала на свадьбу друга, мой был на работе, и уж не помню там, то ли он не успевал, то ли что. Ну, короче, в общем, мы весело гуляли, отдыхали, все это там со всеми сопровождающими. Ну, и он позвонил, в общем, что-то мы с ним поругались. А я настолько сильно на него обиделась в этот момент, что взяла с собой самого такого коренастого товарища с этой свадьбы, приехала на такси домой.
0: На разборке?
3: И поменяла замки в квартире.
0: А,
3: да. И мы уехали дальше на свадьбу.
0: Какая прелесть. Слушай, девочки, берите на заметку.
3: Когда приехал мой, я думала, он меня убьет, потому что он звонил, он, естественно, истерил, он не может попасть домой, он уставший после работы, и я такой, а нечего было со мной ругаться, знаете ли.
0: Ну, судя по тому, как тебе весело, тебе нисколечки не стыдно за эту историю.
3: Дим,

0: song.
1: Эй, Бауров, не хавар.
2: Не хавар, родной.
1: А ты видишь, не хавар.
2: Не хавар.
3: 8 часов 23 минуты в Казахстане, ну а мы прямо сейчас будем слушать ваши голосовые сообщения. Продолжайте их присылать по номеру 775-106-0011.
4: Сегодня мы говорим
3: о кринже.
4: Да, о том, что мы такого исполнили, за что до сих пор может быть стыдно, а может быть просто смешно. И как сказала Лима, вот это ты, говорит, выдала, конечно, это было не просто смело. Ну, продолжение.
3: Это было очень смело.
4: Да, продолжение этой фразы все знают в оригинале.
3: Да, ну и прямо сейчас давайте послушаем, что у наших радиослушателей было такого эдакого.
4: Давай.
5: Привет, радио нас, привет, Шабеш, привет, девчонки.
3: Привет. Все
5: прекрасно выглядите.
3: Спасибо большое.
5: А я такое сейчас вспомнил, спасибо вам большое.
3: Чё?
5: Я такое исполнил на своем первом свидании. Я пришел весь такой красивый, с букетом цветов, она стояла, меня ждала. И я взял тупо, развернулся и убежал. Мне до сих пор стыдно. Ё-моё, вот это вы мне напомнили.
3: Вот это да, интересно, да. Почему?
4: А она его догнала потом и этим букетом.
3: И мы живем вместе 20 лет.
4: Да, да, да. Счастливая семья.
3: Да, идем дальше.
6: Доброе утро, любимая радио. Доброе утро, страна. Всем отличного дня и прекрасного настроения.
3: А ну-ка.
6: А я помню, в детстве взяла, тетя сказала. Глаза закрой, рот открой и засунула ей муху. Мертвую.
4: Ну хорошо, хоть мертвая.
6: Она когда вспоминает, мне так теперь стыдно. Типа, пока-пока.
4: А прикинь, она бы шевелилась, там такая...
3: Мертвый белок получается. Отлично, идем дальше.
7: Здравствуйте, радио. Здравствуйте.
4: Привет.
7: У меня есть подруга, у нее папа кореец.
3: Так.

0: меня фамилия Ким.
1: Будь здорова.
0: Когда мы всем классом пошли на день рождения друга, она тоже пошла своим папой. Я, когда они зашли, я говорю, понятно, почему у тебя фамилия Ким. У тебя папа на корейце так похож. Так. Мне сейчас очень стыдно за это, я не могу.
2: Ты же моя хорошая.
3: Деточка, поверь двум взрослым теткам, в твоей жизни будет еще столько кринжа, что скоро тебе за это уже точно не будет.
2: Скоро это все забудется, да. Идем дальше.
4: Доброе утро, Радио НС.
2: Привет,
4: Лима, доброе утро. Ксюша. В общем, история такая. Тоже бурная молодость, студенческое время. Сидели как-то в клубе, еще на трезвую было.
2: Так.
4: Вызывает на батл. Игра называлась «Рулетка».
2: Так.
4: То есть с ним, интересно. Друзья, мне было скучно. Не пил.
2: Надо
4: подчеркнуть. В общем, вызвался на батл. Подняли нас на барную стойку, и тогда я понял суть игры рулетки.
2: Так.
4: Мы стрелялись вещами. В конце остались в одних трусах. Весь клуб ждал, кто из нас осмелится снять трусы. Я, соответственно, не осмелился.
2: Эх.
4: И это все ради 20%.
3: Подожди, не осмелился?
4: Сделал бы я сейчас такое? Да никогда.
3: А что, до трусов слабо, что
2: ну,
3: ли?
2: Ну, хотя бы 30%, дорогая. Ну. 20%. Фу, сейчас. Но самое главное, тогда не было соцсетей, и все это ни у кого в
3: памяти. И все это мы сейчас посмотреть не можем.
2: Да. Ну и последнее к этому часу.
5: Доброе утро, Радио НС. Вас постоянно слушатель из города Станы. Мои друзья часто вспоминают, как я провел для друзей юбилей.
2: Ага.
5: Был тамадой в Боровом. Да? И ну, все сказали, что я неплохо справился с этой ролью. Угу. Это был мой первый опыт. После этого, конечно же, были и другие.
2: Ну.
5: В целом, вот за это я могу гордиться. А за что стыдно? Сейчас я прям скажу, бегу волосы назад. Да никто вам не скажет.
2: Мадьяр, видео! Всем удачного дня, пока-пока. Видео,
3: да, ты можешь ничего не говорить,
2: волосы,
3: ты просто видео скидывай.
2: Кружочек.
3: Он всегда так говорит, как будто у него шевелюра типа а-ля длиннее,
2: не, ну,
3: чем
2: а
3: у нас.
2: Может. Может. Покажи, Мадьяр, покажи свои волосы
3: требуем,
2: назад.
3: Требуем, короче.
2: Ну а мы ждем ваши голосовые сообщения по номеру 775-106-2011. Продолжим в следующем часе слушать ваши голосовые.
6: Эй,
7: Нехабар, родной.
6: А ты живешь, Нехабар?
7: Нехабар.
3: Ну и, конечно, никуда не расходимся. Скоро расскажем, как выиграть 20 литров бензина.

0: Продолжается утреннее шоу «Беш» на радио НС. Да. Впереди у нас игра «Пит-стоп», в которой мы хотим разыграть 20 литров бензина.
1: Да, и нам нужны два участника, поэтому ждем ваши заявки по номеру 775-106-2011.
0: Нам нужны два участника, и в заявке обязательно напишите название игры «Пит-стоп».
2: Шоу «Беш». На радио НС.
3: Разные мысли. Естественный отбор – это когда отбирают все. И это естественно.

0: Пистолет переставьте, первая колонка. Толсонека, бринж колонк, полный бак.
1: Пит-стоп в шоу Беш на радио НС.
2: Без 29 в Казахстане. В это время традиционно мы играем в игру «Пит-стоп» и отдаем кому-то 20 литров бензина.
3: Да, давайте знакомиться с сегодняшними игроками. Это Камиль из Алматы. Камиль, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, Камиль.
4: Здравствуйте.
3: Привет, привет. И Алмаз из Кунаева. Алмаз, привет.
2: Доброе утро, Алмаз.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Мальчишки сегодня на связи у нас.
2: Отлично. И у нас, мальчишки, тут созрел такой коротенечкий блиц-вопрос. Скажите, пожалуйста, нам с Лимой Бимурзиной, вот вы когда на заправку заезжаете, что всегда покупаете, кроме бензина?
5: Ну, иногда напитки.
2: Так, напитки, а еще?
4: Мороженое.
3: Правильно.
2: Но мы без мороженого, поэтому нам надо начинать игру.
3: Да, и покупать бензин вам тоже не надо. Отвечать нужно будет на наши вопросики. Вопросы числовые. Ваша задача правильно либо ближе к правильному ответить на вопрос. Но победитель в конце заберет бесплатно 20 литров бензина. Желаем вам удачи и начинаем игру.
2: Так уж вышло, ребят, что сегодня с утра пораньше мы с Лимой Бимурзиной открыли любимые Яндекс.Карты и решили, что хотим поехать из Алматы в Семей. Угу. Скажите, пожалуйста, сколько километров выйдет наша с вами поездка? Камиль, как ты думаешь?
4: 900.
2: 900. Ответ принят. Алмаз, твой ответ?
5: 1100.
2: 1100. Ответы приняты, и мы идем дальше.
3: Хорошо, второй вопрос. Скажите, пожалуйста, сколько стоит самый дешевый билет на самолет из Алматы в Семей? Алмаз, как ты думаешь?
5: Ну, 1008.
3: 8000. Твой ответ принят. Камиль?
4: 15.
3: 15. Отлично, ответы приняты, мы идем дальше.
2: Ну вот мы уже и в Семске. Мы добрались любыми путями до туда. И, конечно, в первую очередь нужно включить радио НС. Mm-hmm. Подскажите, пожалуйста, на какой частоте вещает радио НС в Семей? Камиль, как ты думаешь?
4: 103.
2: 103. Ответ принят. Алмаз, твой ответ?
5: 102,5.
2: 102,5. Ответы приняты. Давайте подводить итоги. На самом деле, мальчики, чтобы доехать из Алматы до Семей, согласно Яндекс.Картам, нам нужно преодолеть 1130 километров. Mm. И здесь ближе оказался Алмаз, и он заработал свой первый балл. Поздравляем.
3: Поздравляем тебя, Алмаз. Второй вопрос.
5: Спасибо.
3: У нас звучал так. Самый дешевый билет на самолет. Интересно, сколько же он стоит из Алматы в Семей? Mm. Правильный ответ – 28889 тенге. Здесь у нас был ближе Камиль.
2: 1-1 получается.
3: Наша любименькая.
2: Конечно. И, ребят, я вам очень рекомендую, открывайте свои авиакомпании, летайте с Алматы в Семей по тем ценам, которые вы нам назвали. Люди, народ Казахстана будет счастлив однозначно.
3: Так каждый день как на работу будем летать.
2: Легко вообще. Да. В Семске много классных людей, поэтому будем туда гонять.
3: Да.
2: Ну, а по поводу того, на какой волне вещает радио НС в Семей, правильный ответ 102,8.
3: Вау.
2: И здесь на один буквально балл ближе оказался Камиль. И со счетом 2-1. Бензин достается именно ему.
3: Поздравляем тебя, Камиль. Браво.
4: Спасибо вам. Спасибо.
3: Тебе осталось только теперь напитки докупить, и все, будешь с полным баком, можно сказать, ехать на работу.
2: Алмаз, ну ты, пожалуйста, не расстраивайся. Ты живешь в Кунаеве, у вас там классная погода.
3: Тебе уже повезло.
2: Тебе уже повезло. Летом тебе никуда далеко ездить не надо, в отличие от нас, от алматинцев, знаете ли. На этом бензинчик и сэкономишь, хорошо?
5: Все отлично,
3: хорошего,
5: спасибо.
3: Хорошего дня вам желаем. Камиль, мы тебе за эфиром расскажем, как ты заберешь свои 20 литров бензина. Ну а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Пит-стоп. Шоу «Беш» на радио НС.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Тасбақалардың кейбір түрлері 10 сағатқа дейін оттегісіз жүре алады.
0: Жарнама.
2: My Kia. Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-де.
5: Давай, ребята!
6: 6 июня. АСП Арена. Группировка Ленинград. Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер Радио НС.
0: НС радиосында жарнама. 356

0: Голос музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в Таскредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В Таскредит я уже еду.
2: Таскредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на taskredit.kz.
3: Радио 9:02 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на Радио НС продолжается. С вами Лима Бимурзина и Ксения Панченко. Доброе утро.
4: Доброе утро. Часочек мы побудем еще вместе. Впереди у нас много всего интересного. И в самые ближайшие минуты мы повторим гороскоп для всех тех, кто пропустил его в 7:00 утра.
3: А также продолжим слушать ваши голосовые сообщения в рубрике «Нехабар». Присылайте их по номеру 775-106-2011 и расскажите о каком-нибудь своем курьезном случае, за который вам сейчас либо стыдно, либо весело. Вот.
4: Да, очень интересно, конечно. Давайте вытаскивайте свои признания. Mm-hmm. Ну и, конечно, в этом часе мы еще вновь попытаемся взломать банкомат. В банкомате скопилось уже 85 тысяч тенге. Заберите их, пожалуйста.
3: Да. Ну пожалуйста. И не забывайте о том, что радио сейчас можно не просто слушать, но еще и смотреть на сайте ns.kz, в группе во ВКонтакте и в телеграм-канале Радио НС. Машем вам и продолжаем. Нет еще, по-моему.
4: Давай поцелуемся. Муа.
3: И продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Шоу «Беш». «Беш». На радио МС.

0: 9:09 в Казахстане. Утреннее шоу «Беш» на радио НС продолжается. Да. И прямо сейчас у нас гороскоп на сегодня, 14 мая, четверг.
1: Итак, Овны, сегодня многое решится через ваше настроение. Держите фокус на том, что вас заряжает.
0: Тельцы, день подталкивает выйти из привычного сценария. Именно там сейчас ваши возможности.
1: Близнецы, не удивляйтесь резким переменам в планах. Они приведут к более интересному результату.
0: Раки, сегодня полезно снизить ожидания от окружающих и сосредоточиться на себе.
1: Львы, уверенность без лишней демонстрации станет вашим главным козырем.
0: Девы, день хорошо подходит для неожиданных решений и смены привычного ритма.
1: Весы, не держитесь за то, что уже не дает результата. Освобождайте место новому.
0: Скорпионы, сегодня лучше наблюдать, чем вмешиваться. Ситуация сама покажет свои слабые места.
1: Стрельцы, энергия дня требует движения, даже спонтанного и даже не идеального.
0: Козероги, не пытайтесь все просчитать. Лучший вариант проявится по ходу событий.
1: Водолей, ваш нестандартный взгляд сегодня способен перевернуть ситуацию в вашу пользу.
0: Рыбы, внутреннее спокойствие поможет вам не сбиться с правильного курса.
2: Шоу «Беш» на радио МС.

0: Друзья, у нас впереди рубрика «Нехабар». Будем слушать ваши голосовые сообщения. Присылайте их по номеру 775-106-2011.
1: И рассказывайте, что вы такого исполняли, за что вам, может быть, до сих пор стыдно, а может быть и смешно. И я жду очереди Лимы Бимориной.
0: У меня просто такая стыдная история. Ну, в детстве мне было очень стыдно. В общем, мне было лет 5. Мне, значит, купили белую майку с трусами. А трусы такие, знаете, как шорты. Белая майка с красными ягодками. Такая красивая. Я пошла в этом костюмчике гулять и сделала случайно свои вот эти вот человеческие... как это назвать?
1: Дела. По-маленькому.
0: Буквально не снимая нижнего белья. Так. И мне было страшно возвращаться домой в этом белье.
1: Что наругают, уже, да?
0: Да, что наругают. А то, что я пришла домой без белья, это, видимо, никого не должно было вообще смущать. Я закопала это все дело во дворе. Потом через несколько дней пошел ливень, и, естественно, это все всплыло на поверхность.
1: Копала, то есть ты плохо на самом деле.
0: Плохо копала, но мне было 5 лет. Если вам 5 лет, то научитесь, пожалуйста, хорошо копать и закапывать. И приносит брат домой и говорит: что

0: Не хабар.
1: Ну что, продолжаем позориться.
2: Веселиться, мальчики, девочки, веселимся.
1: Да, самое главное, что мы можем повеселиться, вспоминая эти моменты из жизни. Погнали, первое голосовое к этому часу.
3: Доброе утро, Радио НС. А я, представляете, когда мы первый раз признались в любви, мальчик, ну, это мне было где-то лет, ну, 7-8, может быть, 6.
2: Может,
3: не
2: 10,
3: знаю,
2: может,
3: я его 2. Отхлестала скакалкой. И он потом пришел домой и жаловался своим родителям.
1: Ну, конечно.
3: Вот мне до сих пор об этом вспоминать стыдно просто.
2: Мне кажется, что стыдно, это когда из-за тебя, из-за вот этой скакалки, человек любит теперь, чтобы его били. Вот это стыдно. А тогда это было нормально.
1: Да, уточните у него, как у него обстоят дела сейчас. Идем дальше.
4: Доброе утро, НС.
1: Привет.
4: Мне стыдно за свой поступок на свидании. До сих пор уже 15 лет прошло. Я прочитал лайфхак, как поцеловать девушку в кинотеатре. Нужно во время фильма подозвать ее, как будто ты хочешь сказать ей что-то на ушко. Когда она приблизится, ты ее целуешь. И это так романтично. И это звучало и показалось мне романтично.
2: А
4: по факту это получилось так высокомерно, как будто я ее подозвал, чтобы поцеловать. Блин, надеюсь, у девушки не произошла травма. Извиняюсь.
2: Ну, судя по всему, с девушкой он больше в кино с этой не ходил, раз он не в курсе.

0: курсе, произошла травма или нет.
1: Идем дальше.
2: Доброе утро, девчонки.
0: Доброе утро, Паша.
2: Стыдно и весело. Это когда ранней весной мы в детстве купались там, где не положено. Весело, потому что купались, а стыдно, потому что без трусов.
3: Зато сейчас такие пляжи, ох, как посещаемые, да.
1: Я, кстати, ни разу так не купалась. Я вообще тоже никогда в жизни.
3: Надо попробовать, идем дальше.
4: У меня есть одна история, как я синий домой возвращался, но там минут на 5, наверное, рассказывать. Поэтому... не расскажу.
3: Молодец, правильно сделал Талгат.
1: Нет, Талгат может отправить, мы сами просто послушаем, в эфир не пустим. Но мне интересно теперь, что он там на 5 минут
3: отправляет Талгат, мы сами почитаем, да. Идем дальше.
5: Доброе утро, Радио НС.
3: Привет.
5: Всем привет.
3: Доброе утро.
5: Расскажу про случай, который приключился со мной, когда я учился. Заменю фамилии, чтобы никто себя не узнал. Случай такой. У нас в учебном заведении, где я учился, был цокольный этаж, и там проходили наши занятия.
1: Одногруппник мой, что ли?
5: Вот в один день заходит... Мы пришли на пару, все как положено, заходит наш куратор и говорит, что здесь пары не будет. Возьмите свои вещи и переезжайте в другую аудиторию.
3: Так.
5: И говорит, что вещи учителя тоже надо взять. Допустим, учительницы фамилия Кукушкина.
3: Да,
5: говорит, и куратор говорит, возьмите вещи Кукушкиной. А я, стоя спиной к выходу, говорю, а можно я Кукушкину возьму? Думал, никто не услышит. А учительница, которая Кукушкина, стояла сзади и смотрела в этот момент на меня. Хотел провалиться, но вышло смешно, все посмеялись, все окей.
1: Ну, судя по всему, Кукушкина-то была ничего такая, как в песне «Фактора 2 красавица», да? В итоге, расскажите нам, интересно, она...
3: Взяли ли вы?
1: Да, дала взять себя с собой вместо вещей.
3: Да, идем дальше.
6: Доброе утро, Казахстан. Здравствуй, Дима. Здравствуй, Ксения.
3: Привет.
6: В общем, такая история. В летнее время, ну, это было, правда, давно, мы с коллегами по работе решили делать шашлыки и поехали в сторону Алмарасана. Ну,
3: так, алматинский.
6: Вот, и теперь, ну, как обычно, выпивали шашлычки, кушали и так далее и тому подобное. И теперь, как, приехав в горы и не окунуться в речке, в горной воде.
3: Ну, правильно, да.
6: Вот, и пошел я, в общем...
3: Окунаться.
6: А там течение очень было такое сильное на тот момент.
3: Так.
6: В общем, лег я в эту речку на вытянутых руках, держусь за камни, чтобы меня течением не унесло. И тут, как назло, все наши сотрудники, сотрудницы подошли рядом посмотреть, выдержу ли я или нет холодной воды.
3: И...
6: В общем, уже лежу и держусь за камни, чтобы меня не унесло.
3: Так.
6: И тут уносят мои трусы.
3: И уносят меня.
6: Вот так вот.
1: Уносят меня.
3: Прекрасная история.
1: Там что-то какую-то даль.
3: Вдаль. Идем дальше.
7: Решил познакомиться с девушкой как-то.
3: Ага.
7: И сел в лужу.
1: Что это?
7: Она мне говорит, ты же братишка друга моего мужа.
1: Ну, кизяк, конечно, ничего не скажешь.
3: Да. Идем дальше.
8: Доброе утро, Радио НС. Доброе утро, страна.
3: Доброе утро.
8: По поводу темы сегодняшней, у меня с некоторых пор у меня проблем со слухом. Допустим, в подъезде там микрофон, когда говорят. Ну, в отдельных случаях, да, я не разбираю речь, не понимаю.
3: Я такая.
8: И был такой случай, мы с мужем поехали по работе к нашим знакомым, ну, то есть мужа знакомые. Я с ними, ну, то есть так вот, чтобы лично и здоров... не знакомилась, так, там, привет, как зовут, ну, знаю, что это там Андрей, это Свет, там, ну, вот.
3: Так.
8: И, в общем, мы к ним приехали. Он спустился нас поднять на лифте, потому что у них платный лифт. Мы зашли в лифт, и я понимаю, он мне что-то говорит. И я не понимаю, что он говорит. Переспросить неудобно. И я такая думаю, ну, в себе представляю, что он может спросить, да, как дела? Я такая говорю, нормально. И стою дальше, смотрю, у них что-то с лицами не то. Я мужу говорю, что не так? Он говорит, тебя спросили, как зовут? Говорю, нормально. Мне так стало вообще неловко. Не знаю, сколько лет уже прошло. Мне до сих пор я как вспомню. И смешно. И... Ну, в общем, вот такие вот бывают ситуации. Всем хорошего дня,
3: классная
8: хорошего настроения.
3: История.
1: Дорогая, ты в следующий раз отвечай лучше всех.
3: Ага,
1: и даже
3: зовут?
1: Если спросят, да, как тебя зовут, а ты лучше всех, но пусть думают лучше, что у тебя самооценка просто вообще в небушке.
3: Классные истории. Ребята, спасибо всем за участие в сегодняшнем Нехабаре. Ну, а мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на Радио НС. Доброе утро.
9: Доброе утро. Нехабар.
3: Ну, а впереди мы вам расскажем, как вы сможете забрать у нас целых 85 тысяч тенге.

0: Друзья, мы продолжаем утреннее шоу «Беш» на радио НС. И впереди наша любимая игра, которая называется «Большой куш». В ней мы пытаемся взломать наш банкомат.
1: В банкомате при этом есть денежки. 85 тысяч тенге вас ждут.
0: Да, поэтому пишите свои заявки, попадите в наш рандом, поучаствуйте в игре и попробуйте взломать наш банкомат и забрать содержимое. Пишите по номеру 775-106-2011.
1: В заявке обязательно укажите название игры «Большой куш».
2: Шоу «Беш». На радио МС.

0: Шакуш активирован.
1: Ну что, друзья, 9:40 в Казахстане. Самое время поиграть в нашу игру «Большой куш» и попытаться взломать банкоматы. В банкомате целых 85 тысяч тенге.
2: И сегодня на них претендует Гульзат из Алматы. Гульзат, доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Мы тебя плохо слышим. У тебя, видимо, включена громкая связь. Отключи ее, пожалуйста.
3: Нет, нет.
2: Вот
3: нет, нет, нет,
2: слышим.
3: Не включена. Хорошо.
1: Вот это другое дело. Гульзат, смотри, у нас для тебя готовы 3 вопроса. Все вопросы идут с вариантами ответов. Твоя задача на каждый вопрос ответить в течение 2 секунд, не замедляясь. И, конечно же, взломать наш банкомат. Мы тебе желаем удачи и начинаем игру.
0: Первая цифра.
2: Ну что, начинаем взлом банкомата, и сегодня вопросы не будут привязаны к праздникам. Мы немного поговорим об интересных фактах мира. Гульзат, скажи, пожалуйста, какой гимн считается самым длинным в мире? Варианты ответов. В Греции, Италии или Бразилии, как ты думаешь? Гульзат.
3: Греция.
2: Цифра номер 1 принята, и мы идем дальше.
0: Вторая цифра.
1: Продолжаем взлом банкомата. Второй вопрос для тех, кто думает провести интересно свой отпуск и не знает, куда полететь. Вот, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, Гульзат, сколько длится самый короткий авиарейс в мире? Варианты ответов. Первое – 57 секунд. Второе – 10 секунд. И третье – 30 секунд.
2: Гульзат, нам нужен ответ.
3: Вопрос. Сколько было?
1: 57 секунд, 10 секунд и 30 секунд.
3: 57 секунд.
1: Угу. Цифра номер 1 принята, идем дальше.
0: Третья цифра.
2: Ну, а третий вопрос мы решили вообще взять с потолка. Гульзат, я как человек много где работающий, постоянно имею разрывающийся телефон.
1: О, да.
2: Вот сейчас мы с Лимой Бимурзиной открывали мой телефон и увидели огромное количество непрочитанных чатов в архиве. Вот, кстати, их добавилось на данный момент.
1: Так.
2: Гульзат, скажи, пожалуйста, сколько непрочитанных чатов сейчас у меня в личном WhatsApp? Варианты ответов. 27, 13 или 15, как ты думаешь?
1: Гульзат.
3: 15 пусть будет.
2: Сколько?
3: 15 пусть будет.
2: 15. Цифра номер 3 принята. И код с Гульзат из Алматы сегодня получился 1-1-3.
1: В нашем банкомате 85 тысяч тенге. Сейчас узнаем, взломали мы или нет.
0: Это неверный код.
2: Чуть-чуть. Чуть-чуть доживу.
1: К сожалению.
2: Давай разбираться. Да, давайте разбираться. В первом вопросе Гульзат ответила правильно, потому что национальный гимн Греции состоит из 158 куплетов и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Но обычно исполняет только первые 2.
1: Во втором вопросе тоже Гульзат ответила верно. Да, этот перелет проходит в Шотландии, которая является частью Великобритании. Речь идет о рейсе между островами Уэстрей и Папа-Уэстрей. И длится он меньше минуты, всего лишь 57 секунд.
2: Ну и в третьем вопросе, как ты правильно поняла, ты ошиблась. На данный момент в моем архиве 13 непрочитанных сообщений, 13 чатов, точнее, не открытых. Я показываю их в трансляцию, не знаю, может быть, кому-то будет видно. И вот чуточку ты...
1: Гульзат, к сожалению, активно уже ведет беседу со своими коллегами, да, судя по всему.
2: Главное, чтобы не с чатом GPT, потому что она завтракала.
1: Да. Ну что, своим проигрышем Гульзат добавляет в наш банкомат еще 5000 тенге. И уже завтра, в пятницу, в нашем банкомате целых 90 тысяч тенге. Играем, как обычно, в 9:40.
4: Большой куш на радио НС.

0: что, друзья, 9 часов 47 минут в Казахстане. Это говорит о том, что нам с вами уже пора прощаться. Но опять-таки ненадолго. Завтра в 7 часов утра мы вас всех ждем.
1: И в завершении нашего эфира, знаешь, что мне сегодня захотелось людям сказать? Такой посыл отправить.
0: Давай.
1: Знаете, пожалуйста, что все вокруг взаимно.
0: Точно. Это точно. Что тут можно добавить? Да ничего особенного. Друзья, хорошего дня вам желаем. Классно всем провести рабочий день. Ну а мы с вами прощаемся завтра в 7 часов утра. Еще раз напомню, что были здесь на Радио НС.
1: Но сегодня, как и всегда, для вас старались Лимби Морсина.
0: Ксения Панченко, мы вас любим.

0: Музыки.
1: Слушай, как ты быстро нашел деньги?
2: Взял микрокредит в ТАСС-кредит. Здесь выдают под залог авто и недвижимости до 86 миллионов тенге за 30 минут.
1: В ТАСС-кредит я уже еду.
2: ТАСС-кредит. Быстрый кредит для вашего бизнеса. 7788. С мобильного бесплатно. Информация на TASS-кредит.kz.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны, далекой галактики.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ең үлкен балауша Бахрейнде жасалған. Оның салмағы 3 тонна және биіктігі 73 метр болатын.
0: Жарнама.
2: Майкия. Мой новый спортэйдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
5: Алтын шамалсым, АСП Арена сахнасында. Ленинград тува. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтын шамалсым, Қонаев қаласы. Ленинград тува. Ақпараттық серіктес NS радиосы.
0: NS радиосында жарнама 356 60 00.

«Грязные мысли». Безумная любовь прекрасно лечится проживанием под одной крышей.

0: The Queen. Белучи. Крайм волшебник. Билеттер сходим тиком сайтында. Байланыс нөмірі 8-777-213-88-80. Рахат Фест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Камбас.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

нас испортились эти. Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет. А я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Разные мысли. Опыт – это учитель, который очень дорого берет за свои уроки. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 8-237-238-0. Рахат Фест.
0: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Час музыки. Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Вся страна. Лайв-чат. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио МС.
1: С четвергом, дамы и господа, поздравляю всех тех, кто свои приемники традиционно настроил на волну любимой радиостанции. Меня зовут Александр Шмигалев, 15:01, и это программа «Лайв-чат». Здесь можно передать ваш привет, ваше поздравление или признаться на всю страну в любви и в своих чувствах. А в общем-то, что мы здесь делаем? Просто делимся, конечно же, положительными эмоциями. Поэтому прямо сейчас из любой точки нашей большой страны на наш WhatsApp вы можете написать свое приветствие коллегам, друзьям, знакомым, близким, ну или просто людям, которые вас окружают прямо сейчас. 775-1060-011. Через пару-тройку минут буду читать ваши первые сообщения. Дерзайте, дамы и господа.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Лайв-чат.
1: Так, ваши первые приветствия уже у нас здесь, друзья мои, оказались. Добрый день, Радио НС. Передайте привет моему любимому супругу Али. Скажите, что я безумно его люблю и жду скорее домой с женой. Совсем скоро приеду к тебе. Жди меня, береги себя. Обнимаю тебя крепко и целую. Твоя девочка Аира написала это сообщение. Передаю привет мужу Эльдару. Булочка моя, должны зайти к тебе в гости сегодня. Очень сильно скучаю по тебе. Моя жизнь. Я очень жду нашей встречи и верю, что совсем скоро могу снова посмотреть тебе в глаза и сказать, как сильно тебя люблю, от Миланы. Сообщение. Так, здравствуйте. Хотим передать салам алейкум нашему брату Александру с Денисовки. От пацанов Коляна, Диаса и Руслана пришло это сообщение. Замечательно. Так, что еще? Здравствуйте, лучший Радио НС, лучший кот на свете. Помни всегда, что ты не просто любимый человек, ты моя душа. Ты часть моего сердечка. Ты, в общем, мое все. Люблю тебя безгранично. Твое солнышко любимое, которое светит только для тебя. Тебя написали вы. Здорово. Добрый день, Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Александру. Мы с доченькой тебя очень любим и скучаем. Ты у нас сильный, а Ринка уже переворачивается в обе стороны. Думаю о тебе постоянно, Анжела. Написала. Здравствуйте, передаю привет Тимирбаеву Асхату. Здесь даже строчки такие. Скучаю тихо, но очень сильно. Тебя мне, правда, не хватает. И каждый вечер мое сердце лишь о тебе одном мечтает. Ты только верь, все будет хорошо. Все трудности когда-нибудь растают. А я, как прежде, жду тебя и крепко мысленно обнимаю. Твоя Жанка написала это сообщение. Передали. Здравствуйте, дорогое радио, дорогой муж Биг Балат. Хочу передать тебе привет и сказать, самое главное, я тебя очень люблю. Пусть у тебя сегодня будет отличное настроение. Думаю, тебя ждет всегда любовь, уют и мои объятия, твоя осель. Ну, прекрасно же, согласитесь, получать такие потрясающие слова посредством радио. Уважаемое радио, прошу вас передать привет сыночку Сейф Юрию. Заседание перенесли. 26 числа. Мы тебя любим от мамы. Так, добрый день. Хочу передать ассалам алейкум своему брату Ляшенко Александру от Темера. Пришло это сообщение. Тимирлан, передали с большим удовольствием. Вам тоже хорошего дня и настроения. Добрый день, любимое радио. Катерина шлет теплый привет для милого и любимого Макса. Пусть заботы и крутят голову. Хотелось бы держать тебя за руку и строить планы на двоих. У нас все обязательно будет хорошо, потому что мы верим друг друга и помни. Моя душа, целую твою душу всегда. Обнимаю тебя, мое солнышко, крепко-крепко и целую нежно-нежно. Написали вы. Вот так, друзья. Пришло время делать первую музыкальную паузу, а затем продолжу озвучивать ваши приветы. Номер WhatsApp ловите.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: чат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.
1: Продолжаем, друзья мои, передавать ваши приветы. Продолжаем здесь озвучивать их. Все то, что приходит нам в программу LiveChat. Давайте посмотрим, что же к этой минутке у нас уже накопилось. А приветов ваших очень много у нас. Так, здравствуйте, любимая радиостанция. Хочу передать пламенный привет. Так, кому же? Ага, вот. Добрый день, Александр. Передайте, пожалуйста, большой сердечный привет нашему любимому брату Чингису. Дорогой брат Чаконя, этот привет летит тебе от нашей любимой мамы, сестренки Наргиз, а также Али и Ибрагима. Хотим сообщить тебе радостные новости. Наргиз приедет уже 18 мая. А еще мы отправили тебе небольшой презент. Денежный подарок. Пусть это будет приятным знаком нашей любви, заботы и внимания. Мы очень тебя любим и ценим. С нетерпением ждем встречи. С огромной любовью и теплом. Мама, сестренка Наргиз, Али и Ибрагим подписались под этим сообщением. Так, дальше. Добрый день, Радио НС. С огромной благодарностью, уважением всегда обращаемся к вашей душевной передаче. Для многих это единственная возможность передать близкому человеку теплые слова любви и пожелания скорой встречи. Пусть у всех, кто ждет, все сложится правильно, как можно благоприятнее, и вы обнимете своих близких. Спасибо. Привет внуку Максат. Солнышко, любим, ждем, крепко обнимаем. От Апашки пришло это сообщение. Здорово. Передаю привет мужу Константину. Жанам, я когда слышу твой грустный голос, сердце разрывается на части. Не могу ничем помочь, но могла сделать все. Только молюсь, что могла, сделала все. Молюсь, чтобы у тебя все было хорошо, и жду тебя. Береги себя. Твоя Айнаш написала это сообщение. Так, добрый день, Радио НС. Хочу передать привет Амирхан и сказать, чтобы бросил свой телефон, не отвлекался. Давай быстрее посадим уже картошку. Твоя мама, Шинар. Вот лично я пожелаю вам, чтобы день для вас, вы знаете, не просто успешно шел, а как-то невероятно великолепно. Чтобы картошку посадили, все это делали под любимую музыку. Ну и, конечно же, вам большой привет. Хочу передать привет, это уже следующий, коллегам, которые сейчас на субботнике. Олесе Сайранкуль Байжановне, Асем Мухтаровне, Мухтарбаевне, Татьяне Викторовне, Андрею Владимировичу. Спасибо, радио, за крутое настроение. Всегда, пожалуйста, обращайтесь, что называется, ваш привет передаем. Вот так быстро пролетели еще парочку минут. Прерываемся на музыкальную паузу, затем почитаю WhatsApp. Ловите.
0: Лайв-чат. Пиши на WhatsApp. 8 775 10 60 011.

0: Лайфчат. Отправь плавильный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайфчат.
1: 15:25, друзья мои, передаем ваши приветы. И вот что уже к нам сюда прилетело. 775-1060-011. Здравствуйте, дорогой Радио НС. Передайте, пожалуйста, привет Власову Артему. Помни, сынок, ты пройдешь немало дорог, но я очень хочу, чтобы ты никогда не забывал дорогу домой, где я тебя всегда буду ждать. Соответственно, от мамы пришло это сообщение. Здравствуйте, Александр. Приветствую, любимое Радио НС. Максату по-летнему солнечный и по-домашнему уютный привет от семьи. Мой родной, сейчас очень непросто и даже тяжело, но я уверена, что у тебя хватит сил пройти через все. Трудные времена не длятся вечно, а сильные люди постоянно. Твоей силой и твоим мужеством мы гордимся, сынок. Мы обязательно справимся и переживем все это. Потому что нам нужен... ты нам нужен и очень дорог. Мы любим тебя и ждем домой, чтобы обнять. Пока мы в разлуке, я обнимаю тебя по радиоволнам и целую твою любимую макушку. Мое солнышко, написали вы. Передали. Так, добрый день, Радио НС. Огромный привет мужу, любимому папочке, Мамедову Саиду. Желаем тебе хорошего дня и настроения. Крепко обнимаем, любим, целуем, твоя семья и принцесса Златана. Подписались под сообщением. Так, здравствуйте, дорогой Радио НС. Хочу передать своему дорогому человеку золото мое серебряное. Ух ты. Как у тебя дела? Не переживай, все еще впереди. Написали вы, ну правильно. Поддержка, как никогда, важна, особенно в четверг. Добрый день, хочу передать ассалам алейкум своему братишке Александру Ляшенко от Кусаинова Ержана. Не падай духом, все будет хорошо, написали вы. Хорошо, туда же отправляется. Огромный привет лучшему другу Александру. Брат, ждем, скучаем, встречи не за горами. Егор Шерер подписался под данным приветствием. Так, что у нас еще имеется? Здравствуйте, передаю привет Валерию Доспаеву. От Фары пришло это сообщение. Краткость, как говорится, сестра таланта, но в любом случае, с большим удовольствием, конечно же, мы Валерию Доспаеву передали привет. Так, добрый день, Радио НС, передаю привет мужу Валерию. Я дома до обеда все успела. Гуляем с Лерой на улице. Лера бегает по двору. Взяли граблики, работает, помогает бабушке из Смогулова. Подарили ей бассейн. Ух ты. Сегодня забрали, скоро будет плавать. Передаем тебе привет от мамы с папой, привет от Ксюхи. Ну и, конечно же, скучаем без тебя, обнимаем, любим и целуем. Твоя жена подписалась под сообщением. В 15:27, друзья мои, прервемся еще разочек на музыкальную паузу, затем почитаем.
0: Лайфчат. Пиши на WhatsApp 8 775 10 60 011.

0: Live-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Live-чат.
1: И действительно, друзья мои, вы на волне лучшей радиостанции НС. Здесь программа Live-чат в самом разгаре в 15:37 и даже с половинкой. Передаем ваши приветы, пожелания. Вот если хотите кому-то улучшить этот день, чтобы человек улыбнулся, передавайте ваш привет на 775-1060-011. Добрый день, передайте привет Рамилю от Наргиз. Я приеду на следующей неделе. Терпение тебе, и все будет хорошо. Ты сильный, я в тебя верю, написали вы. Здорово. А вот следующий привет отправляется девочкам столовой ПК имени Кирова. Берегите ручки. Заботиться обо всех Анастасия. Анастасия, передали? Что вам пожелать? Побольше клиентов с огромным аппетитом? Ну и только хорошего настроения. Так, погнали дальше. Здравствуйте, дорогое радио. Петрович, у нас все хорошо. Пошла учиться на бухгалтера. С мамой общение постоянно. Жду тебя, твоя Елен. Ну что ж, хорошо. Так, добрый день, Радио НС. Передаю привет Павлову Евгению. Любимый, у нас все хорошо, и мы скучаем по тебе. Нам очень тебя не хватает. Целую, твоя Алена отправила это сообщение. Так, хорошо. Здравствуйте, радиостанция НС. Передайте, пожалуйста, огромный-огромный привет моему дорогому братишке. Его зовут Артур. Пожелайте ему хорошего дня и отличного настроения. Он на работе и точно слушает вашу радиостанцию. Я знаю это. Элеонора. Так что ж, замечательно. Здравствуйте, лучшее радио, его ведущий. Хотела передать огромный пламенный привет Кусманову Мухаммеду. Так, дорогой мой любимый Мухаммедик, скоро я перееду в город и буду от тебя дальше, но надеюсь, что ты передумаешь и поедешь со мной, с нашими детишками, и мы будем самой счастливой семьей. Я тебя очень люблю. Твоя Милфа Нейлантри. Мухаммедик, ну как тут можно принять неправильное решение? Конечно же, пожелаю вам быть самыми-самыми счастливыми. Так, что еще? Здравствуйте, Радио НС. Передаем большой-большой привет самой красивой девушке на земле, которую зовут Катерина. Катечка, не грусти. На работе все будет хорошо. Мы тебя очень любим, твои коллеги. Ну вот так вот, друзья мои, правильно. Поддерживать нужно друг друга каждый день, каждую минутку и каждую секунду. И у вас, кстати, такая возможность будет еще на протяжении 3 минут, пока в следующем блоке я буду передавать ваши приветы. Он, кстати говоря, будет финальным, поэтому наш номер WhatsApp запишите и напишите. 775-1060-011 из любой точки нашей страны. Все бесплатно.
0: Лайфчат. Лайфчат. Номер WhatsApp 8 775 10 60 0 11.

0: Лайв-чат. Отправь пламенный привет для самых близких, и тебя услышит вся страна. Лайв-чат. Удобное время для ваших искренних и теплых слов на радио НС. Лайв-чат.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Ғарышкерлер космоста жылай алмайды.
3: Жарнама. Аскона сізді үйде күтеді. Сатып алуға 20 000 теңгеге дейін сыйлық береміз. Аскона дүкеніне кіріп, бонустарды бірден алыңыз. Барлық ақпарат askona.kz-де.
4: NS радиосында жарнама. 356 60 00.
5: Лайв-чат. Ну, в общем-то, финальные ваши приветствия прозвучат прямо сейчас, 15 часов 50 минут. Все, что вы успели отправить нам на 775-1060-011. Парочку ваших приветствий озвучу прямо сейчас. Здравствуйте, передаю большой привет одноклассникам Северо-Казахстанской области. Джамбульский район, село Озерное, выпуск 81-го. В этом году нам 45. Ждем на встрече в Петропавловске. Всем большой салам, Аманжол, Женька в скобках Саби. Аманжол, передали вам хорошей встречи, конечно же, всего самого наилучшего. Здравствуйте, Радио НС, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения нашу дорогую, прекрасную подругу, ее зовут Олеся. Пожелайте ей всего самого наилучшего, но самое главное, чтобы всегда была счастливой, неотразимой, ну и, конечно же, востребованной в плане работы. Мы тебя очень любим, это сообщение пришло от Бакоси и вашей подруги Валентины передали. Что ж, я тоже присоединюсь и, конечно же, пожелаю всего самого наилучшего. Так, прямо сейчас, друзья мои, объявляю о том, что на сегодня программа «Лайв-чат» у нас завершена. Я же, Александр Шмгалев, буду по-прежнему составлять вам компанию в этой студии. Нет, прилетело еще одно сообщение. Что ж такое? Передавали уже. Здравствуйте. Передаем привет своим коллегам ПК имени Кирова. Девочки, хватит чистить картошку. Поехали в поле. А, ну, немножко уже поменяли. Так, в поле, значит, в поле. Все, друзья мои, отправляемся под хорошую музыку. Хорошего дня. Я, Александр Шмгалев, вам пожелаю. И встречаемся в новом музыкальном...
4: Лайв-чат. Лайв-чат.

16.03 вместе с Ёлкой впуская музыку и делаем это с огромным удовольствием. Кстати, вы знали, друзья мои, что наиболее сильные впечатления производит та музыка, которая обманывает наши ожидания. Чередует, что называется, ожидаемое с неожиданным. Ведь музыка — это язык, который не говорит словами, она говорит эмоциями. И если это заложено внутри нас, то это, безусловно, внутри нас. Предлагаю в ближайшие 60 минут наслаждаться здесь, на волне радиостанции НС, только лучшими хитами. Я, Александр Шмыгалев, составлю компанию вам здесь до 18.00 и с большим удовольствием буду делиться с вами только положительными эмоциями. Всем пламенный привет!

0: А знаете, почему в действительности ни о чем жалеть не нужно? Да потому что учимся мы с вами и развиваемся на протяжении целой жизни. И всегда из совокупности всех факторов в определенный момент рано или поздно вытекает самое правильное решение, которое приведет нас к лучшим результатам. Так-то, друзья мои, двигаемся только вперед, ну и самое время рассказать вам о дорожной ситуации.
1: Мимо пробок.
0: В Алматы в 16 часов 15 минут наблюдаем уже плотное движение, 6 баллов из 10 возможных. Постоять придется на Розабакиева в южном направлении от Дуйсенова до улицы Тимирязева, 25 минут здесь приготовьте. Затор также наблюдаем и на проспекте Сакена-Сейфуллина на север от Политехнической улицы до улицы Макатаева, чуть более 20. Около 20 минут придется постоять и на проспекте Достык в южном направлении от Садпаева до улицы Омаровой. Ну и чуть менее 20 потеряете на улице Тимирязева на восток от улицы Жарокова до Байзакова. В столице в городе Астана 3 балла и местами все-таки имеются затруднения. Чуть более 10 минут оставите на проспекте Нургисыт-Линдиева от улицы Жантай-Батыра до улицы Акан-Серы. Ровно 10 приготовьте на улице Александра Пушкина от ЖД переезда до 93-й улицы. Радио НС желает вам доброго пути.
1: Мимо пробок.

знаете что, друзья мои, если вы как-то по-особенному часто любите коротать время в компании своей второй половинки, что, конечно же, очень правильно, делать какие-то невероятные открытия и сюрпризы, строить планы на предстоящие выходные, а я напомню, что они, конечно, не за горами, так вот для этого всего нужно, чтобы еще и погода нам сопутствовала. Прямо сейчас поделюсь тем, что синоптики обещают нам на день завтрашний, пятница, 15 мая. Погода, кстати говоря, шепчет. В Алматы будет прекрасный, теплый, солнечный день, до плюс 19 прогреется воздух днем. Впрочем, и столичных жителей также ждет день без осадков, ну а воздух прогреется до целых плюс 18 градусов. Ну что, друзья мои, весна в самом разгаре. Наслаждаемся хорошей погодой и отличной музыкой на волне радиостанции НС. Но информация о погоде нам любезно предоставлена сервисом Яндекс.Погода.

понимаешь, что свои крылья вы расправили еще утром этого четверга, когда слушали шоу «Беш», конечно же, на волне радиостанции «НС» и заряжались исключительным позитивом. А вы знали, друзья мои, что кофе лучше пить не сразу после пробуждения, а где-то примерно через 90 минут или даже 2 часа. Это поможет правильно распределить физическую и умственную работоспособность. Дело в том, что когда мы просыпаемся, у нас и так повышается уровень кортизола, который помогает оставаться бодрым. Это происходит примерно через 30-45 минут после пробуждения. И вот если в это время выпить кофе, то к бодрости добавится еще и тревога и учащенное сердцебиение. Поэтому проснулись и через пару часов смело, чтобы день был заряженным. Но уж прямо сейчас 16:46, так и подобным, можно, друзья мои, выпить чашечку-другую. Наслаждайтесь любимым напитком под любимую музыку здесь, на волне радиостанции НС.

В начале шестого слушаем еще один по-особенному мною любимый трек от «Моя Мишель» под названием «Иногда». Ну и, конечно, приветствую всех, кто свои приемники настроил на волну любимой радиостанции. Нам с вами, друзья мои, еще чуток. Остается запастись терпением, поработать, ну и отправиться в бодром настроении домой. Но если эти 60 минут вы хотите немного полениться, то знайте, что в небольших количествах это даже полезно. Ведь отдых стимулирует творческое мышление, помогает решить сложные вопросы. Лень может улучшить не только концентрацию, но и здоровье в целом. Но увлекаться, конечно, этим не стоит. Все полезно, но только лишь в меру. Пожелаю вам хорошего настроения вечером этого четверга. Ну и я, Александр Шмыгалев, компанию в этой студии составлю вам до 18:00. Будем слушать только лучшие хиты.

0: 17.16. Спасибо, Мари Крэмбери. Дальше, друзья мои, говорим о дорожной ситуации, но перед этим расскажу вам о том, что на дорожных камерах начали тестировать и систему, которая может выявлять потенциально опасных водителей и аварийные участки дорог. И, соответственно, обо всем сообщать, как уточняется полиция. И тут же следующая новость прилетела. 15-летний казахстанец угнал автомобиль деда, чтобы снять видео для ТикТок. Мальчик выложил видео своей поездки в ТикТок, и его заметили сотрудники при мониторинге социальных сетей. В итоге личность юного угонщика, конечно же, установили и доставили в отдел вместе с друзьями, которые также попали в этот интересный видеоролик. Дальше, друзья, мы на 17:16 наблюдаем серьезные пробки, 7 баллов из 10 возможных. Стоять будем. На проспекте Абая на запад от Ауэзова до проспекта Алтансарина. Около 45 минут. Плотный поток наблюдаем на Аксайской улице в южном направлении от Макатаева до улицы Арталык, более 20 минут. Чуть менее получаса на проспекте Аль-Фараби в южном направлении потребуется от проспекта Достык до улицы Шашкина. Плотно и на самом проспекте Достык на север от санатория МВД до улицы Хаджимукана, более 25 минут. Стоять придется и на Жарокова, от улицы Джандосова до Тимирязева. Здесь приготовьте еще 25. Астана, здесь плотное движение, 5 баллов, ну и плюс 2 балла к предыдущему часу. Стоим на проспекте Мангеликьеле от моста Марал до бульвара Нуржол около 15 минут. Плотно на улице Гоголя, от улицы Тайбору до улицы Жанажол. 15 минут потребуется на улице Туркестан, от улицы Сарайшик до улицы Достык. Немного постоим и на проспекте Нургисы Тлендиева, от улицы Жантай Батыра до улицы Акансиры, более 11 минут. И на улице Достык. Стык от проспекта Туран до проспекта Кабанбай-Батыра. Около 12 минут потребуется.
1: Мимо пробок.

0: Разные мысли. В цирке не был с 5 лет, но клоунов вижу постоянно. Реклама.
1: Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
0: Реклама на радио NS 356 6000.

0: Разные мысли. Жизнь не будет безоблачной, если все время витать в облаках.
1: Жирнова.
2: MyKia – мой новый спортейдж. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia – movement that inspires.
4: NS Radio Sunda Жирнова. Үш жүз елу алты, алпыс.

Амбрас. Эпоха 80-х. Стиль 90-х. Музыкальная программа.

Мальчица, слышу я вслед, у тебя ни стыда, ни совести, но гоню я на красный свет, на немыслимо бешеной скорости.

надо смиряться. И больше без нее не захочу смеяться. Любовь — это один на двоих парашют. Не бойся, я держу.

солнце. Я сложная, она непростая. Но если вдруг представить, что ее совсем не станет, лишь пустота, как далеко не полети. Я улыбаюсь, но давно погас огонь в моей груди. И снова я один, давлю педали, умножаю числа. Мне легче без нее, но без нее нет смысла. Ты счастье мое, моя боль. Не бойся, я с тобой. Ты мое солнце. Светишь для меня в небе на высоте. Сколько раз сломав крылья, буду лететь к тебе. Мимо

странно, когда ты сходишь с ума. У меня появляется чувство вины. Я тебя понимаю, ведь мне иногда тоже снятся.

оставляет следы. Я думал, что страх — это просто слова. Зачем топтать мою любовь?

лучше вернуться домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

Зачем топтать мою любовь? Ее и так почти не стало. Я разбиваю руки в

0: цвет настроения на радио НС.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

0: Рубрика «Пахалаган и».
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: что в полете.
1: Я верю, что в полете.
0: Ты не предашь нашегося.
1: Ты не предашь нашегося.
0: Или чего-то.
1: Или я чего-то. Может быть, не понимаю в жизни.
0: Я верю тебе очень.

0: Айнаган Хазан, NS Радиосы.
1: Are you ready?
2: Born ready.
1: Let's go.